0: им вручили сертификаты на бесплатное посещение парка до конца года и подарки от партнеров. Напомним, теленок бизона появился на свет 11 мая, а яйчонок 7 июня. Следить за их ростом и жизнью других обитателей парка можно в социальных сетях «Живых алмазов». У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 22 градусов, без осадков. 22 градуса и в Ленске, однако здесь пасмурно. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице облачно с прояснениями, 21 градус, без осадков.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. 30 сотрудников Айкальского ГОКа получили награды в честь юбилея фабрики номер 14. Космонавт МКС встретился с молодыми специалистами Алроса на форуме «Форсаж-26». Детенышам парнокопытных из Мирнинского природного парка «Живые алмазы» Якутии выбрали имена. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 22 градусов, без осадков. 22 градуса и в Ленске, однако здесь пасмурно. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице облачно с прояснениями, 21 градус, без осадков.

0: В Мирном 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске 30 сотрудников Байкальского ГОКа получили награды в честь юбилея фабрики номер 14. Космонавт МКС встретился с молодыми специалистами «Алроса» на форуме «Форсаж-26». Детенышам парнокопытных из Мердинского природного парка «Живые алмазы» Якутии выбрали имена. Теперь подробно. Фабрика номер 14 Айхальского горно-обогатительного комбината отметила юбилей. Сегодня там трудится более 300 человек. За вклад в развитие предприятия поощрили 30 лучших сотрудников. Благодарности и почетные грамоты вручили во время праздничного концерта. Двое работников фабрики получили благодарности компании. Их вручил главный специалист аппарата управления «Алроса» Александр Иванов. На торжестве коллектив также поздравили директор комбината и первые лица поселка. На праздничном концерте выступили творческие коллективы Айхала и Мирного. Солисты и коллективы дарили зрителям знакомые мелодии песни, посвященной поселку. Далее. Ключевая тема 16-го форума «Форсаж-2026. Культура производства. Будущее в настоящем». Неделю 500 молодых специалистов и студентов из более чем 30 стран слушали лекции и создавали проекты для повышения эффективности экономики. Гвоздем программы стала встреча с космонавтом Андреем Борисенко, а неформальную атмосферу поддержала развлекательная программа. Главная цель форума – подготовить кадровый резерв и укрепить технологический суверенитет страны. И еще одна новость. Детеныши яка и бизона из Мердинского природного парка «Живые алмазы» Якутии обрели имена. Администрация парка подвела итоги конкурса среди подписчиков. Конкурс «Придумай имя» стартовал 29 июня. Участники предложили 20 вариантов, сопроводив их рисунками, цифровыми артами и видео. Победители определили единогласно. Белоснежного ячонка назвали «Орион», а маленького бизона – «Дуалан». В переводе с языка саха – «Могучий». Администрация «Живых алмазов» встретилась с победителями конкурса Ариной Нарбоевой и Айгеланой Мыреевой.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии «Алроса».
2: Для работы в Вилюйскую геолого-разведочную экспедицию требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, доводчик алмазосодержащих концентратов, водитель погрузчика, машинист насосных установок, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, водитель автомобилей с категории С, Д. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, старший кладовщик, ведущий инженер, отдел главного энергетика, оператор логистических работ, стропольщик, начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГО ИЧС. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист Б-10 ДСТ «Урал», замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, водитель автомобиля кран-манипулятора. Телефон 8-914-309-72-95. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель, аэродромный рабочий, аккумуляторщик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений. Телефон для справок 8-984-121-00-36.

Знаешь, они раз себе точно проспорят, что у нее будут соцсети, тысячи сториз, в которых будут отмечать ее главные раны, и что все это будет делать ее уязвимой. А через время она спрячется за свои шрамы, потом еще через время станет.

0: В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Алмазный край. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Мирнинская прокуратура вступилась за многодетные семьи и добилась для них соцвыплат. В Мирнинском районе ищут пути решения проблем с доставкой грузов в навигацию. Космонавт МКС встретился с молодыми специалистами «Алроса» на форуме «Форсаж-2026». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Магазин «Монарх» предлагает вечернее платье и бижутерию. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования – возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 22 градусов, без осадков. 22 градуса и в Ленске, однако здесь пасмурно. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице облачно с прояснениями, 21 градус, без осадков.

Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться с тобой.

0: Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться.
1: С тобой за руки, я тебе подарю.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствует. СБС, информационная технология, ЛАР, Тон, массовая коммуникация, регистрация, надзор, Федеральная служба, та, и Кюсет, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Кюсет, Субебир, Гапит.
0: Для слушателей старше 16 лет. А ты лечи.

0: В Мирном 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Мирнинская прокуратура вступилась за многодетные семьи и добилась для них соцвыплат. В Мирнинском районе ищут пути решения проблем с доставкой грузов в навигацию. Космонавт МКС встретился с молодыми специалистами «Алроса» на форуме «Форсаж-2026». Теперь подробно. Мирнинская прокуратура защитила права 4 многодетных семей. Среди них те, кто ухаживает за родственником-инвалидом и матери-одиночки. Они обращались в фонд пенсионного и социального страхования за ежемесячным пособием на детей, однако каждый раз получили отказ. Комментирует Александр Гавриленко, помощник прокурора Мирного.
3: Причиной чаще всего являлось несоответствие доходов или их отсутствие. По результатам рассмотрения обращений граждан прокуратурой города установлено, что данные семьи подпадают под исключение из правил, в связи с чем был принят комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе судебное понуждение. Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокуратуры. Судебные решения в настоящее время вступили в законную силу.
2: Две многодетные семьи получили выплату – около 1 000 000 рублей. Другим выплатят деньги в ближайшее время. Сотрудники Мирнинской прокуратуры первыми сформировали такую судебную практику на Дальнем Востоке. До этого подобных прецедентов не было. Далее. Власти Мирнинского района предложили 3 варианта решения проблемы с завозом грузов в навигацию. Теперь идеи проработают с точки зрения экономической целесообразности. Об этом шла речь на совещании, которое в Мирном провела депутат Госдумы Галина Данчикова. Напомним, проблема возникла после вступления в силу постановления правительства, которое запрещает водителям-экспедиторам находиться в кабинах автомобилей при перевозке водным транспортом. Это осложнило доставку грузов в районы Крайнего Севера, в том числе в Мирнинский район. По итогам совещания сформировали протокол и включили в него все предложения. Ранее в июне по инициативе Галины Данчиковой совещание по этому же вопросу прошло с Минтрансом России. И еще одна новость. Ключевая тема 16-го форума «Форсаж-2026» – культура производства, будущее в настоящем. Неделю 500 молодых специалистов и студентов из более чем 30 стран слушали лекции и создавали проекты для повышения эффективности экономики. Гвоздем программы стала встреча с космонавтом Андреем Борисенко, а неформальную атмосферу поддержала развлекательная программа. Главная цель форума – подготовить кадровый резерв и укрепить технологический суверенитет страны. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
8: Подкаст «Промбес».
9: Здравствуйте, вы смотрите и слушаете подкаст «Промбес». Подкаст о тех правилах, которые сохраняют жизнь и здоровье на объектах промышленности. В общем, на производстве, на заводах, фабриках и шахтах в том числе. И сегодня мы поговорим о законодательстве, а точнее о тех законах и тех правилах, которые регулируют и упоминают, уточняют, какие средства индивидуальной защиты можно использовать на производстве, а какие нельзя. Имеется в виду даже по странам происхождения. Эту тему мы сегодня обсудим и о ней поговорим с нашим гостем, начальником отдела охраны труда Управления промышленной безопасности акционерной компании «Алроса» Евгением Адмакиным. Евгений, привет.
10: Григорий, добрый день.
9: Я называю эту передачу «3М уходит в ней».

0: и законодатель новыми своими правилами и новыми регламентами говорит о том, что, ребята, пора прощаться, к сожалению. Вот здесь можешь обрисовать ситуацию, что там сейчас происходит в этом отношении?
1: Да, Григорий, действительно, есть такая у нас проблема. С одной стороны, вот как ты говоришь, что есть ограничения, да, которые введены, они, соответственно, ограничивают в первую очередь компании, да, которые с государственным участием, такие, допустим, как «Алроса», да, то есть в приобретении средств индивидуальной защиты западного производства. Есть указ президента, постановление правительства на эту тему, да, то есть у нас, с одной стороны, это призвано ограничить, да, применение СИС западного производства, с другой стороны, это дает толчок развитию, да, СИС внутри страны. То есть мы видим, что у нас за последние годы сильно очень прибавила промышленность в этом направлении, да, у нас есть практически все компетенции, да, то есть импортозамещение, ну, на 99% мы сейчас уже готовы внутри страны импортозаместить все виды СИС, которые раньше поставлялись западными производителями.
0: Ну, вот сейчас у нас на столе даже, вот я вижу, старенькие очки, найденные в гараже одного западного производителя, но очень здоровские, надо признать, прям нравится. А вот это, получается, очки, Евгений, ты принес. Это отечественный производитель?
1: Насколько я знаю, да. Это как раз очки Росомс, да, которые поставляются в данный момент водителям компании «Алроса». Да. Соответственно, эти очки призваны защищать глаза водителей при передвижении в сложных дорожных условиях.
0: Ну, они похожи. Похожи, по сути дела. Вот если так сравнить их, положить рядом между собой, близко рядом, точнее, то как будто бы одно и то же по факту.
1: Здесь, конечно, здесь мы понимаем, что вот импортозамещение, да, то есть подбор аналогов, соответственно, конечно, он идет по проторенной дорожке, да, теми же западными производителями, как вот ты говорил, 3M, да, то есть компания UVEX, по сути, уже изобретать велосипед не нужно. То есть все, так скажем, наработки, да, ноу-хау, они уже были сделаны там 15-20 лет назад на Западе, да, производителями СИС. Соответственно, ну, сегодняшние производители наши, допустим, как вот Росомс, производитель защитных очков, производитель защитных касок, они в какой-то мере, да, копируют западные наработки и стремятся уже выйти на тот уровень качества, который был у моделей, поставляемых ранее, да, до введения ограничений.
0: Ну, это стандартная история. Опять же таки, вспомним тех же самых китайцев, которые... Да, на самом деле, в истории любой страны есть такой момент, когда надо догонять, и, соответственно, берутся западные аналоги или какие-то другие аналоги и копируются, а дальше уже, соответственно, идет модификация. Но вот этот Росомс, это производитель, он откуда? Это Москва? Или кто эти ребята?
1: Да, но это российский производитель. У них производство находится на территории Российской Федерации. Честно говоря, населенный пункт я забыл, да, но коллеги вот буквально недавно ездили в командировку в Росомс, да, проводили и посещали завод по производству как раз защитных очков. И, ну, пользуясь случаем, да, тоже продемонстрирую. Как раз вот буквально пару недель назад получил защитные очки компании Росомс, да, с корректирующим эффектом. Видите, да, что у меня есть ограничения определенные, отклонение по зрению. Соответственно, вот такая модель сейчас тоже доступна для наших работников. Это конкретная модель для инженерно-технических работников. Защитные очки с корректирующим эффектом. Соответственно, как бы я уже при посещении производства, вот буквально прошлый четверг ездил на проверку, я уже свои очки оставил в офисе, да, и уже в этих очках, грубо говоря, проходил весь день. И, в принципе, могу сказать, что, ну, качество очень хорошее и... Зрение не искажают, это точно, и глаза, в принципе, не устали. То есть не было такого ощущения, что, знаете, как многие говорят, что там глаза устают или там болят, или что-то искажает. Такого не было. А также такие очки, только немного другой модификации, доступны для работников рабочих профессий. Да, они более закрытый контур имеют, так как мы, ну, понимаем, что у инженерно-технических работников меньше рисков. Да? А, соответственно, как бы это уже там... скажем, реальность сегодняшнего дня, и каждый работник, придя в рецепт, с рецептом, да, в пункт выдачи «Восток-сервис», может отдать рецепт и, соответственно, получить через 2 месяца да, защитные очки с корректирующим эффектом. И это, наверное, ну, тоже такая большая работа, которую мы проделали вот за последние там 1.5-2 года.
0: Ну, получается, что вот эти очки конкретные, они почему защитные? Это вот благодаря вот этим вот пластиковым элементам, да, которые не, да, дают окалинам и всяким там, ну, что еще может лететь в глаза.
1: И плюс ударопрочное стекло тоже используется.
0: А, то есть если еще внутрь, да, что-то, не дай бог, прилетит в глаза, он спасет там. Это,
1: да,
0: часто.
1: Это не просто стекло, да, это стекло ударопрочное, которое там имеет определенный сертификат, да.
0: То есть если я

0: начну работать с болгаркой, они меня спасут.
1: Ну, конкретно эта модель для болгарки не приспособлена. Для работы, конечно, мы понимаем, что есть определенные требования. То есть для работы с болгаркой, конечно, необходимо использовать защитный щиток, который защищает всю поверхность лица от летящих искр, окалин. И не дай бог, если при разлете того же диска, да, защитные очки не защитят, грубо говоря, там кожное покрово лица, да, от травм. Поэтому при работе вот с такими инструментами, как угловальная шлифмашинка, да, необходимо использовать защитный щиток. А для повседневной носки, при передвижении в производственных помещениях, конечно, сейчас уже работники могут использовать защитные очки с корректирующим эффектом.
0: Я вот хочу еще раз вернуться в начало нашей беседы, когда мы сказали о том, что законодатель сказал о том, что надо, повторюсь, прощаться. Все, эти правила уже действуют, это уже, скажем так, свершившийся факт. Или вот пока подготовьтесь, к этому сроку мы уже попрощаемся.
1: Нет, для компании «Алроса», да, это уже свершившийся факт. На сегодняшний день, то есть уже ограничены закупки у западных производителей. То есть мы не можем покупать спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты у производителей, которые находятся за пределами Российской Федерации. Поэтому на сегодняшний день у нас все закупки средств индивидуальной защиты производятся у отечественных производителей.
0: Это, кстати говоря, пересекается, опять же, с первыми нашими выпусками. Вот когда мы говорили о тех же самых СИС, скользящих ботинках, в том числе о том, что отечественный производитель потихонечку, помаленечку проявляет себя и догоняет. Мы вот упомянули Росомса, а кто еще из отечественных производителей смог сейчас выйти на вот эту вот поляну условную производителей?
1: У нас, допустим, если брать, если, допустим, замещать продукцию ушедшей компании с российского рынка 3М, да, то есть у нас есть Росомс замещает защитные очки, защитные каски, компания есть Зелинский групп, которая замещает как раз средства индивидуальной защиты органов дыхания. Это различные виды там полумаски, фильтрующие, изолирующие, да, которые используются у нас при выполнении работы в загазованных, запыленных местах. Помимо этого, есть еще производители спецодежды, да, там и ткани, которые внутри России работают, там Чайковский текстиль, да, Пермодежда, которая до перехода на аутсорсинг тоже отшивала большое количество спецодежды, да, для работников «Алроса». Поэтому, в принципе, производителей хватает, и производители сейчас уже, помимо того, что раньше они были все в основном сосредоточены, грубо говоря, в Центральном федеральном округе, да, сейчас они уже есть и в Сибири, и на Дальнем Востоке. То есть уже, соответственно, производство расширяется, то есть и у нас уже есть выбор, да, производителей, с которыми мы можем взаимодействовать, да, по всей линейке, повторюсь, СИС от ботинок до защитных касок.
0: На твой взгляд, вот если сравнить тот же самый Китай, там был такой момент, когда мы все считали, что китайское и так далее и тому подобное. Сейчас китайские вещи, которые там производятся, они очень крутые по качеству своему. Те же самые китайские машины и много чего еще. Если говорить об отечественных производителях, они все достигли уже вот этого вот уровня того же самого, 3М, другого какого-нибудь производителя, или им еще надо все-таки расти?
1: Тут, видите, тут такая история, да, она субъективна и на ощущениях во многом строится. То есть, если брать по документам, да, по сертификатам, мы понимаем, что, в принципе, у нас на сегодняшний день вся спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты соответствуют требованиям, да, международным, в том числе имеют сертификаты соответствия. Ну, конечно, мы понимаем, получаем обратную связь от работников, сами тоже эти СИС используем, да, что не все СИС на сегодняшний день в полной мере соответствуют тем аналогам, которые раньше использовались, да, западного производства. Но прогресс не стоит на месте, мы видим, как производители развиваются, и если тот же Росомс, допустим, взять там 5-10 лет назад, и те модели, грубо говоря, защитных очков, которые построились сейчас, они, конечно, уже на голову выше, да, и по не только по качеству изготовления, но и по эргономике, по удобству, да, то есть они уже сопоставимы вот даже визуально, да, с теми моделями, которые поставлялись фирмой UVX или фирмой 3M там 5-10 лет назад.
0: Отлично. Посмотрим, 5 лет назад, значит, получается вот этот вот, скажем так, вот этот это расстояние в 5 лет.
1: Ну, да, его, так, да, его тоже надо догонять. Но на самом деле, как бы это неплохо. Качество хорошее. Да, есть определенные, так скажем, недоработки, да, есть вопросы, но мы всегда с производителем отрабатываем. И что плюс, да, что мы получаем обратную связь, да, от всех российских производителей, и никто не говорит там, что там, ну, это типа ваша проблема, да, то есть мы когда, те же, допустим, очки у нас были определенные проблемы, в прошлом году приходили партии с немного нарушенным покрытием, да, то есть мы, соответственно, обращались к производителю, и эти партии возвращали, и нам, на, так скажем, на безвозмездной основе, да, возмещали то количество защитных очков, которые, ну, пришли, так скажем, бракованные. Поэтому здесь, ну, работа ведется, то есть и вот мы постоянно в диалоге, да, с производителями, то есть они нам говорят про новинки, присылают нам новинки для проведения API как раз, да, и мы проводим испытания и уже постепенно обновляем модельный ряд, да, то есть и какие-то новые модели.
0: Это, кстати, здесь хочу тогда быстренько уточнить. Вот я сейчас упоминаю, опять же, именно американские, именно европейские бренды, а если говорить о тех же самых китайцах, уверен, что они тоже выпускают свои СИС. Они тоже сейчас, что называется, остались за бортом? Или вот их как раз эти законы не касаются?
1: Нет, эти ограничения касаются всех западных производителей. У нас есть там определенные...
0: Западных или зарубежных?
1: Зарубежных, да. То есть там у нас для чего это делано? Чтобы, так скажем, да, подстегнуть отечественное производство. Конечно, мы можем заполонить рынок китайскими аналогами практически все. Мы понимаем, что в Китае можно произвести что угодно, да, и, соответственно...
0: Тут... Возможно, оно там и производилось.
1: Ну, оно, наверное, так и есть, да. Просто сейчас как бы, ну, и посыл от государства, да, есть в этом, чтобы развивать отечественную промышленность, то есть иметь свои определенные компетенции и такую, так скажем, технологическую независимость, в том числе и от Китая. Не говорю, что мы ничего не покупаем из тех же, допустим, ну, СИС, которые производятся в Китае. То есть есть определенное послабление, где у нас нет аналогов, допустим, в России, да, не производится. Мы можем что-то закупать в том же Китае. То есть это касается, ну, в меньшей степени, конечно, СИС, это больше, наверное, касается техники, да, определенной. То есть где мы понимаем, что нам, ну, на сегодняшний день не импортозаместить какое-то оборудование. Ну, и в том числе и по СИС мы тоже прорабатываем. И тот же УВИКС, который сейчас производился раньше, грубо говоря, где-то в Европе, да, то есть он сейчас производится в Китае, и эти модели мы тоже можем брать на API, да, и, ну, рассматривать возможность их использования в дальнейшем.
0: Если 3М попросится вот так вот пустить меня обратно там...
1: Ну, на самом деле, мы же уже знаем, что, как бы, ну, я со всех площадок говорил, что никто западных производителей не выгонял. То есть это было их решение добровольно уйти с нашего рынка. Поэтому если они хотят вернуться, я не думаю, что будут какие-то препятствия, да, в части того, чтобы они, допустим, зашли на отечественный рынок. Единственное, сейчас, да, есть ограничения, которые касаются государственных закупок и компаний с государственным участием, такие как «Алроса», «Газпром», да, «Роснефть», которые не могут на сегодняшний день, да, уже, ну, напрямую закупать. Но есть большой рынок частных компаний, которые могут покупать, что хотят, да, то есть, соответственно, на них это ограничение не распространяется.
0: Что ж, Евгений, большое тебе спасибо за эту беседу. Напомню, что сегодня мы говорили о промышленной безопасности и в том числе о том, как глобальные тренды влияют не столько напрямую, хотя и напрямую, безусловно, но здесь мы говорили еще и о косвенном влиянии, вот в частности, те же самые СИЗ, которые используются на производстве, на промышленных площадках, и то, как те или иные изменения влияют на закупки у тех или иных, повторимся, производителей. Что ж, еще раз большое спасибо, Евгений, за эту беседу.
1: Спасибо. Рад был всегда поучаствовать и ответить на ваши вопросы.
2: Подкаст «Промбес». Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 22 градусов, без осадков. 22 градуса и в Ленске, однако здесь пасмурно. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице облачно с прояснениями, 21 градус, без осадков.
4: Продолжайте жить, тут должен быть шум. Вы что-то делаете там.
5: Короче, зря вообще об этом сказал, понял?
4: Да, теперь мы готовы уже.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Мирнинская прокуратура вступилась за многодетные семьи и добилась для них соцвыплат. В Мирнинском районе ищут пути решения проблем с доставкой грузов в навигацию. Космонавт МКС встретился с молодыми специалистами «Алроса» на форуме «Форсаж-2026». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Магазин «Монарх» предлагает вечерние платья и бижутерию. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования – возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо. Воздух прогреется до 22 градусов, без осадков. 22 градуса и в Ленске, однако здесь пасмурно. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале плюс 21. В Алмазной столице облачно с прояснениями. 21 градус, без осадков.

обмани, мани меня. Ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани, мани меня. Ага. Давай, будто мы с тобой не просто тени. Обмани, мани меня. Ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани, мани меня.

0: В Мирном 13 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. Мирнинская прокуратура вступилась за многодетные семьи и добилась для них соцвыплат. В Мирнинском районе ищут пути решения проблем с доставкой грузов в навигацию. Космонавт МКС встретился с молодыми специалистами «Алроса» на форуме «Форсаж-2026». Теперь подробно. Мирнинская прокуратура защитила права 4 многодетных семей. Среди них те, кто ухаживает за родственником-инвалидом и матери-одиночки. Они обращались в фонд пенсионного и социального страхования за ежемесячным пособием на детей, однако каждый раз получили отказ. Комментирует Александр Гавриленко, помощник прокурора Мирного.
3: Причиной чаще всего являлось несоответствие доходов или их отсутствие. По результатам рассмотрения обращений граждан прокуратурой города установлено, что данные семьи подпадают под исключение из правил, в связи с чем был принят комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе судебное понуждение. Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокуратуры. Судебные решения в настоящее время вступили в законную силу.
2: Две многодетные семьи получили выплату – около 1 000 000 рублей. Другим выплатят деньги в ближайшее время. Сотрудники Мирнинской прокуратуры первыми сформировали такую судебную практику на Дальнем Востоке. До этого подобных прецедентов не было. Далее. Власти Мирнинского района предложили 3 варианта решения проблемы с завозом грузов в навигацию. Теперь идеи проработают с точки зрения экономической целесообразности. Об этом шла речь на совещании, которое в Мирном провела депутат Госдумы Галина Данчикова. Напомним, проблема возникла после вступления в силу постановления правительства, которое запрещает водителям-экспедиторам находиться в кабинах автомобилей при перевозке водным транспортом. Это осложнило доставку грузов в районы Крайнего Севера, в том числе в Мирнинский район. По итогам совещания сформировали протокол и включили в него все предложения. Ранее в июне по инициативе Галины Данчиковой совещание по этому же вопросу прошло с Минтрансом России. И еще одна новость. Ключевая тема 16-го форума «Форсаж-2026» – культура производства, будущее в настоящем. Неделю 500 молодых специалистов и студентов из более чем 30 стран слушали лекции и создавали проекты для повышения эффективности экономики. Гвоздем программы стала встреча с космонавтом Андреем Борисенко, а неформальную атмосферу поддержала развлекательная программа. Главная цель форума – подготовить кадровый резерв и укрепить технологический суверенитет страны. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
8: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 22 градусов, без осадков. 22 градуса и в Ленске, однако здесь пасмурно. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице облачно с прояснениями, 21 градус, без осадков.

Положим в сказке свой финал. Там не будет боли, грусти и измен. Я с тобой таким сентиментальным стал. Ты пришла, как будто ветер перемен. Где бы ни был, начинать с тебя свой день. Каждым утром терабайты нежных слов. И по радио та песня, что про нас.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
1: Давай,
0: я

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Мирнинская прокуратура вступилась за многодетные семьи и добилась для них соцвыплат. В Мирнинском районе ищут пути решения проблем с доставкой грузов в навигацию. Космонавт МКС встретился с молодыми специалистами «Алроса» на форуме «Форсаж-2026». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект, 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Магазин «Монарх» предлагает вечерние платья и бижутерию. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования – возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край», 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 22 градусов без осадков. 22 градуса и в Ленске, однако здесь пасмурно. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице облачно с прояснениями, 21 градус без осадков.

будешь плакать. Слово наизусть напевать. Я буду петь, ты будешь плакать. Ты будешь плакать. Отпевать и плакать. Ты будешь плакать.

0: В Мирном 14 часов. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Мирнинская прокуратура вступилась за многодетные семьи и добилась для них соцвыплат. В Мирнинском районе ищут пути решения проблем с доставкой грузов в навигацию. Космонавт МКС встретился с молодыми специалистами «Алроса» на форуме «Форсаж-2026». Теперь подробно. Мирнинская прокуратура защитила права 4 многодетных семей. Среди них те, кто ухаживает за родственником-инвалидом и матери-одиночки. Они обращались в фонд пенсионного и социального страхования за ежемесячным пособием на детей, однако каждый раз получили отказ. Комментирует Александр Гавриленко, помощник прокурора Мирного.
2: Причиной чаще всего являлось несоответствие доходов или их отсутствие. По результатам рассмотрения обращений граждан прокуратурой города установлено, что данные семьи подпадают под исключение из правил, в связи с чем был принят комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе судебное понуждение. Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокуратуры. Судебные решения в настоящее время вступили в законную силу.
1: Две многодетные семьи получили выплату – около 1 000 000 рублей. Другим выплатят деньги в ближайшее время. Сотрудники Мирнинской прокуратуры первыми сформировали такую судебную практику на Дальнем Востоке. До этого подобных прецедентов не было. Далее. Власти Мирнинского района предложили 3 варианта решения проблемы с завозом грузов в навигацию. Теперь идеи проработают с точки зрения экономической целесообразности. Об этом шла речь на совещании, которое в Мирном провела депутат Госдумы Галина Данчикова. Напомним, проблема возникла после вступления в силу постановления правительства, которое запрещает водителям-экспедиторам находиться в кабинах автомобилей при перевозке водным транспортом. Это осложнило доставку грузов в районы Крайнего Севера, в том числе в Мирнинский район. По итогам совещания сформировали протокол и включили в него все предложения. Ранее в июне по инициативе Галины Данчиковой совещание по этому же вопросу прошло с Минтрансом России. И еще одна новость. Ключевая тема 16-го форума «Форсаж-2026» – культура производства, будущее в настоящем. Неделю 500 молодых специалистов и студентов из более чем 30 стран слушали лекции и создавали проекты для повышения эффективности экономики. Гвоздем программы стала встреча с космонавтом Андреем Борисенко, а неформальную атмосферу поддержала развлекательная программа. Главная цель форума – подготовить кадровый резерв и укрепить технологический суверенитет страны. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 22 градусов, без осадков. 22 градуса и в Ленске, однако здесь пасмурно. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице облачно с прояснениями, 21 градус, без осадков.

мимолетно и внезапно. И я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рукопожатия до переплетения судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, но друг друга так же ловим в социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит без

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. А страна увидит плентисом трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

твоих стих. Ветер, пока я тебе писал свой стих, я попал в твои сети, эй, засыпай сити. И играет этот куплет на репите, эй, фа-фа-фити. Гуще событий, все могу забыть, но тебя не забыть, не, ай, снова, да.

0: ты такая одна и на других не похожа.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Ветер с моря и поле ржаное.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Почему мне не стало

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Магазин «Монарх» предлагает вечерние платья и бижутерию. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования – возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: в Мирном. 15 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Магазин «Монарх» предлагает вечернее платье и бижутерию. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования – возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
5: Яндекс, ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
6: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном
1: 16 часов.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей – наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Магазин «Монарх» предлагает вечернее платье и бижутерию. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования – возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: «Алмазный край».
5: Только хорошее настроение.

0: Мирным. 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: «Алмазный край». Радио без границ.

счастье для друзей храним любовь, а для врагов сердца из стали. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Жительница Чернышевского получит более 1 300 000 рублей за снесенный без ее ведома дом. В Мирнинском районе ищут пути решения проблем с доставкой грузов в навигацию. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Магазин «Монарх» предлагает вечернее платье и бижутерию. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования – возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Рейгер Надзор Федеральной службы и Китайский Бибир Сел, Тосунюс и Бекис Нюрбергапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 18 часов. Алмазный край. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: жительница Чернышевского получит более 1 300 000 рублей за снесенный без ее ведома дом. В Мирнинском районе ищут пути решения проблем с доставкой грузов в навигацию. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Теперь подробно. Жительница поселка Чернышевский через суд добилась компенсации за снесенный дом. Администрацию Мирнинского района обязали выплатить ей более 1 300 000 рублей. Дом снесли в 2014 году без уведомления собственницы. В администрации заявили, что здание признали аварийным еще в 2007 году, и женщина знала о сносе. Однако в суде выяснилось, в реестре недвижимости не было сведений о том, что дом признан аварийным. Компенсацию собственнице не выплатили. Суд обязал администрацию выплатить 1 338 000. Администрация обжаловала решение, но Верховный суд Якутии оставил его в силе. Суд подчеркнул, права собственницы нарушены, процедура изъятия жилья соблюдена не была. Далее. Власти Мирнинского района предложили 3 варианта решения проблемы с завозом грузов в навигацию. Теперь идеи проработают с точки зрения экономической целесообразности. Об этом шла речь на совещании, которое в Мирном провела депутат Госдумы Галина Данчикова. Напомним, проблема возникла после вступления в силу постановления, которое запрещает водителям-экспедиторам находиться в кабинах автомобилей при перевозке водным транспортом. Это осложнило доставку грузов в районы Крайнего Севера, в том числе в Мирнинский район. По итогам совещания сформировали протокол и включили в него все предложения. Ранее, в июне, по инициативе Галины Данчиковой, совещание по этому же вопросу прошло с Минтрансом России. И еще одна новость. Теперь в ремонт на специализированном цехе Айхальского комбината нужный металлопрокат находят быстрее. Там установили дополнительный стеллаж, оснащенный подписанными полками. Металл – основной материал для изготовления запасных частей. Его оперативный поиск ускоряет ремонт техники. Продолжит Валерия Кравченко, мастер участка ремонтно-специализированного цеха ГОК.
2: Мы долго думали, как сократить время поиска необходимого металла, и нам пришла идея в голову создания как раз вот этого стеллажа, на котором будет четко упорядочен металл, что сокращает время поиска необходимого металла, и для нас это проще и безопаснее.
1: Рабочее пространство организовали по программе 6С. Опыт участка планируют масштабировать на другие цеха комбината. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-900-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: Подкаст «Промбес».
6: Здравствуйте, вы смотрите и слушаете подкаст «Промбес». Подкаст о тех правилах, которые сохраняют жизнь и здоровье на объектах промышленности. В общем, на производстве, на заводах, фабриках и шахтах в том числе. И сегодня мы поговорим о законодательстве, а точнее о тех законах и тех правилах, которые регулируют и упоминают, уточняют, какие средства индивидуальной защиты можно использовать на производстве, а какие нельзя. Имеется в виду даже по странам происхождения. Эту тему мы сегодня обсудим, и о ней поговорим с нашим гостем, начальником отдела охраны труда Управления промышленной безопасности акционерной компании «Алроса» Евгением Адмакиным. Евгений, привет.
7: Григорий, добрый день.
6: Я называю эту передачу «3М уходит в небо». Дело в том, что 3М – это такой огромный концерн, производитель, чего угодно. Если говорить о промышленности, то здесь 3М известен как огромный производитель тех же СИЗов, не СИЗов. И мы понимаем то, что зарубежные производители, не только 3М, но и другие, остались там за границей, где-то в Европе, США, тот же самый 3М, у которого, по-моему, Манчестер упоминается как раз в названии, и так далее, и тому подобное. И мы знаем, что сейчас Во-первых, с ними могут возникнуть проблемы не только потому, что они находятся там за границей, но еще и законодатель новыми своими правилами и новыми регламентами говорит о том, что, ребята, пора прощаться, к сожалению. Вот здесь можешь обрисовать ситуацию, что там сейчас происходит в этом отношении?
7: Да, Григорий, действительно, есть такая у нас проблема. С одной стороны, вот как ты говоришь, что есть ограничения, да, которые введены, они, соответственно, ограничивают в первую очередь компании, да, которые с государственным участием, такие, допустим, как Алроса, да, то есть в приобретении средств индивидуальной защиты западного производства. Есть указ президента, постановление правительства на эту тему, да, то есть у нас, с одной стороны, это призвано ограничить, да, применение СИС западного производства, с другой стороны, это дает толчок развитию, да, СИС внутри страны. То есть мы видим, что у нас за последние годы сильно очень прибавила промышленность в этом направлении, да, у нас есть практически все компетенции, да, то есть импортозамещение, ну, на 99% мы сейчас уже готовы внутри страны импортозаместить все виды СИС, которые раньше поставлялись западными производителями.
6: Ну, вот сейчас у нас на столе даже, вот я вижу, старенькие очки, найденные в гараже одного западного производителя, но очень здоровские, надо признать, прям нравится. А вот это, получается, очки, Евгений, ты принес. Это отечественный производитель?
7: Насколько я знаю, да. Это как раз очки Росомс, да, которые поставляются в данный момент водителям компании Алроса. Да. Соответственно, эти очки призваны защищать глаза водителей при передвижении в сложных дорожных условиях.
6: Ну, они похожи. Похожи, по сути дела. Вот если так сравнить их, положить рядом между собой, близко рядом, точнее, то как будто бы одно и то же по факту.
7: Здесь, конечно, здесь мы понимаем, что вот импортозамещение, да, то есть подбор аналогов, соответственно, конечно, он идет по проторенной дорожке, да, теми же западными производителями, как вот ты говорил, 3M, да, то есть компания UVEX, по сути, уже изобретать велосипед не нужно. То есть все, так скажем, наработки, да, ноу-хау, они уже были сделаны там 15-20 лет назад на Западе, да, производителями СИС. Соответственно, ну, сегодняшние производители наши, допустим, как вот Росомс, производитель защитных очков, производитель защитных касок, они в какой-то мере

0: Я вот буквально недавно ездили в командировку в Россомс, да, проводили и посещали завод по производству как раз защитных очков. И, ну, пользуясь случаем, да, тоже продемонстрирую. Как раз вот буквально пару недель назад получил защитные очки компании Россомс, да, с коррегирующим эффектом. Видите, да, что у меня есть ограничение определенное, отклонение по зрению. Соответственно, вот такая модель сейчас тоже доступна для наших работников. Это конкретная модель для инженерно-технических работников. Защитные очки с коррегирующим эффектом. Соответственно, как бы я уже при посещении производства, вот буквально прошлый четверг ездил на проверку, я уже свои очки оставил в офисе, да, и уже в этих очках, грубо говоря, проходил весь день. И, в принципе, могу сказать, что, ну, качество очень хорошее и... Зрение не искажают, это точно, и глаза, в принципе, не устали. То есть не было такого ощущения, что, знаете, как многие говорят, что там глаза устают или там болят, или что-то искажает. Такого не было. А также такие очки, немного другой модификации, доступны для работников рабочих профессий. Да, они более закрытый контур имеют, так как мы понимаем, что у инженерно-технических работников меньше рисков, да. Mm-hmm. А, соответственно, как бы это уже там... скажем, реальность сегодняшнего дня, и каждый работник, придя в рецепт, с рецептом, да, в пункт выдачи, Восток-сервис может отдать рецепт и, соответственно, получить через 2 месяца да, защитные очки с коррегирующим эффектом. И это, наверное, ну, тоже такая большая работа, которую мы проделали вот за последние там 1.5-2 года.
1: Ну, получается, что вот эти очки конкретные, они почему защитные? Это вот благодаря вот этим вот пластиковым элементам, да, которые не дают окалинам и всяким там, ну, что еще может лететь в глаза.
0: И плюс ударопрочное стекло тоже используется.
1: А, то есть если еще внутрь что-то, не дай бог, прилетит в глаза, он спасет там. Это часто
0: история. Это не просто стекло, да, это стекло ударопрочное, которое там имеет определенный сертификат, да.
1: То есть если я начну работать с болгаркой, они меня спасут.
0: Но конкретно эта модель для болгарки не приспособлена. Для работы, конечно, мы понимаем, что, ну, есть определенные требования. То есть для работы с болгаркой, конечно, вы, ну, необходимо использовать защитный щиток, который защищает всю поверхность лица от летящих искр, окалин. И не дай бог, если при разлете того же диска, да, защитные очки не защитят, ну, грубо говоря, там кожное покрово лица, да, от травм. Поэтому mm-hmm. при работе вот с такими инструментами, как... угловальная шлифмашинка, да, необходимо использовать защитный щиток. А для повседневной носки, для вот при передвижении в производственных помещениях, конечно, сейчас уже работники могут использовать защитные очки с коррегирующим эффектом.
1: Я вот хочу еще раз вернуться в начало нашей беседы, вот когда мы сказали о том, что законодатель вот сказал о том, что надо, повторюсь, прощаться. Все, эти правила уже действуют, это уже, скажем так, свершившийся факт. Или вот... пока подготовьтесь, к этому сроку мы уже попрощаемся.
0: Нет, для компании «Алроса», да, это уже свершившийся факт. На сегодняшний день, то есть уже ограничены закупки у западных производителей. То есть мы не можем покупать спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты у производителей, которые находятся за пределами Российской Федерации. Поэтому, ну, на сегодняшний день у нас все закупки средств индивидуальной защиты производятся у отечественных производителей.
1: Угу, угу. Ну, это, кстати говоря, пересекается, опять же, с первыми нашими выпусками. Вот когда мы говорили о тех же самых СИС, скользящих ботинках, в том числе о том, что отечественный производитель потихонечку, помаленечку проявляет себя и догоняет. Мы вот упомянули Россомс, а кто еще из отечественных производителей смог сейчас выйти на поле, ну, на вот эту вот... поляну условную производителей.
0: У нас, допустим, если брать, вот, если, допустим, замещать продукцию ушедшей компании с российского рынка 3М, да, то есть у нас есть Россомс замещает защитные очки, защитные каски, компания из Зелинский групп, которая замещает как раз средства индивидуальной защиты органов дыхания. Это различные там полумаски, фильтрующие, изолирующие, да, которые используются у нас при выполнении работ, ну, в загазованных, запыленных местах. Ну, помимо этого, есть еще производители спецодежды, да, там и ткани, которые внутри России работают, там Чайковский текстиль, да, Пермодежда, которая до перехода на аутсорсинг тоже отшивала, ну, большое количество спецодежды, да, для работников «Алроса». Поэтому, в принципе, производителей хватает, и производители сейчас уже помимо того, что раньше они были все в основном сосредоточены, в, ну, грубо говоря, в Центральном федеральном округе, да, сейчас они уже есть и в Сибири, и на Дальнем Востоке. То есть уже, соответственно, как бы производство расширяется, то есть и у нас уже есть выбор, да, производителей, которые, с которыми мы можем взаимодействовать, да, по всей линейке, повторюсь, СИС,

0: от ботинок до защитных касок.
1: Ну, на твой взгляд, вот если сравнить тот же самый Китай, там был такой момент, когда мы все считали, что китайское и так далее и тому подобное. Сейчас китайские вещи, которые там производятся, они очень крутые по качеству своему. Те же самые китайские машины и много чего еще. Если говорить об отечественных производителях, они все достигли уже вот этого вот уровня того же самого, ну, я не знаю, 3М, другого какого-нибудь производителя, или им еще надо все-таки расти?
0: Тут, видите, тут такая история, да, она субъективна и на ощущениях во многом строится. То есть, если брать по документам, да, по сертификатам, мы понимаем, что, в принципе, у нас на сегодняшний день вся спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты соответствуют требованиям, да, международным, в том числе и имеют сертификаты соответствия. Ну, конечно, мы понимаем, получаем обратную связь от работников, сами тоже эти СИС используем, да, что не все СИС на сегодняшний день, ну, в полной мере соответствуют тем аналогам, которые раньше использовались, да, западного производства. Но прогресс не стоит на месте, мы видим, как производители развиваются, и если тот же Росомс, допустим, взять там 5-10 лет назад, и те модели, грубо говоря, защитных очков, которые поставляются сейчас, они, конечно, уже на голову выше, да, и по... не только по качеству изготовления, но и по эргономике, по удобству, да, то есть они уже сопоставимы вот даже визуально, да, с теми моделями, которые поставлялись фирмой UVX или фирмой 3M там 5-10 лет назад.
1: Отлично. А здесь, ну что ж, посмотрим, 5 лет назад, значит, получается вот этот вот, ну скажем так, вот этот расстояние в 5 лет.
0: Ну, да, его, так, да, его тоже надо догонять. Но на самом деле, как бы это неплохо. Качество хорошее. Да, есть определенные, так скажем, недоработки, да, есть вопросы, но мы всегда с производителем отрабатываем. И что плюс, да, что мы получаем обратную связь, да, от всех российских производителей, и никто не говорит там, что там, ну, это типа ваши проблемы, да, то есть мы когда, те же, допустим, очки у нас были определенные проблемы, в прошлом году приходили партии с немного нарушенным покрытием, да, то есть мы, соответственно, обращались к производителю, и эти партии возвращали, и нам, на, так скажем, на безвозмездной основе, да, возмещали то количество защитных очков, которые, ну, пришли, так скажем, бракованные. Поэтому здесь, ну, работа ведется, то есть и вот мы постоянно в диалоге, да, с производителями, то есть они нам говорят про новинки, присылают нам новинки для проведения API как раз, да, и мы проводим испытания и уже постепенно обновляем модельный ряд, да, то есть и какие-то новые модели.
1: Это, кстати, здесь хочу тогда быстренько уточнить. Вот я сейчас упоминаю, опять же, именно американские, именно европейские бренды, а если говорить о тех же самых китайцах, уверен, что они тоже выпускают свои СИС. Они тоже сейчас, что называется, остались за бортом? Или вот их как раз эти законы не касаются?
0: Нет, эти ограничения касаются всех западных производителей. У нас есть там определенные...
1: Западных или зарубежных?
0: Зарубежных, да. То есть там у нас для чего это делано? Чтобы, так скажем, да, подстегнуть отечественное производство. Конечно, мы можем заполонить рынок китайскими аналогами практически все. Мы понимаем, что в Китае можно произвести что угодно, да, и, соответственно...
1: Тут... Возможно, оно там и производилось.
0: Ну, оно, наверное, так и есть, да. Просто сейчас как бы, ну, и посыл от государства, да, есть в этом, чтобы развивать отечественную промышленность, то есть иметь свои определенные компетенции и такую, так скажем, технологическую независимость, в том числе и от Китая. Не говорю, что мы ничего не покупаем из тех же, допустим, ну, СИС, которые производятся в Китае. То есть есть определенные послабления, где у нас нет аналогов, допустим, в России, да, не производится. Мы можем что-то закупать в том же Китае. То есть это касается, ну, в меньшей степени, конечно, СИС, это больше, наверное, касается техники, да, определенной. То есть где мы понимаем, что нам, ну, на сегодняшний день не импортозаместить какое-то оборудование. Ну и в том числе и по СИС мы тоже прорабатываем. И тот же UVX, который сейчас производился раньше, грубо говоря, где-то в Европе, да, то есть он сейчас производится в Китае, и эти модели мы тоже можем брать на API, да, и, ну, рассматривать возможность их использования в дальнейшем.
1: Если 3M попросится вот так вот пустить меня обратно там...
0: Ну, на самом деле, мы же уже знаем, что, как бы, ну, со всех площадок говорили, что никто западных производителей не выгонял. То есть это было их решение добровольно уйти с нашего рынка. Поэтому если они хотят вернуться, я не думаю, что будут какие-то препятствия, да, в части того, чтобы они, допустим, зашли на отечественный рынок. Единственное, сейчас, да, есть ограничения, которые касаются государственных закупок и компаний с государственным участием, такие как «Алроса», «Газпром», да, «Роснефть», которые не могут на сегодняшний день, да, уже, ну, напрямую закупать. Но есть большой рынок частных компаний, которые могут покупать, что хотят, да, то есть, соответственно, на них это ограничение не распространяется.
1: Что ж, Евгений, большое тебе спасибо за эту беседу. Напомню, что сегодня мы говорили о промышленной безопасности и в том числе о том, как глобальные тренды влияют не столько напрямую, хотя и напрямую, безусловно, но здесь мы говорили еще и о косвенном влиянии, вот в частности, те же самые СИЗ, которые используются на производстве, на промышленных площадках, и то, как те или иные изменения влияют на закупки у тех или иных, повторимся, производителей. Что ж, еще раз большое спасибо, Евгений, за эту беседу.
0: Спасибо. Рад был всегда поучаствовать и ответить на ваши вопросы.
2: Подкаст «Промбес».

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Жительница Чернышевского получит более 1 300 000 рублей за снесенный без ее ведома дом. В Мирнинском районе ищут пути решения проблем с доставкой грузов в навигацию. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Магазин «Монарх» предлагает вечерние платья и бижутерию. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования – возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй-колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи «Включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты».
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

закат, знаю, пора отправляться, мысли все громче звучат, странно.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: жительница Чернышевского получит более 1 300 000 рублей за снесенный без ее ведома дом. В Мирнинском районе ищут пути решения проблем с доставкой грузов в навигацию. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Теперь подробно. Жительница поселка Чернышевский через суд добилась компенсации за снесенный дом. Администрацию Мирнинского района обязали выплатить ей более 1 300 000 рублей. Дом снесли в 2014 году без уведомления собственницы. В администрации заявили, что здание признали аварийным еще в 2007 году, и женщина знала о сносе. Однако в суде выяснилось, в реестре недвижимости не было сведений о том, что дом признан аварийным. Компенсацию собственнице не выплатили. Суд обязал администрацию выплатить 1 338 000. Администрация обжаловала решение, но Верховный суд Якутии оставил его в силе. Суд подчеркнул, права собственницы нарушены, процедура изъятия жилья соблюдена не была. Далее. Власти Мирнинского района предложили три варианта решения проблемы с завозом грузов в навигацию. Теперь идеи проработают с точки зрения экономической целесообразности. Об этом шла речь на совещании, которое в Мирном провела депутат Госдумы Галина Данчикова. Напомним, проблема возникла после вступления в силу постановления, которое запрещает водителям-экспедиторам находиться в кабинах автомобилей при перевозке водным транспортом. Это осложнило доставку грузов в районы Крайнего Севера, в том числе в Мирнинский район. По итогам совещания сформировали протокол и включили в него все предложения. Ранее, в июне, по инициативе Галины Данчиковой, совещание по этому же вопросу прошло с Минтрансом России. И еще одна новость. Теперь в ремонт на специализированном цехе Айхальского комбината нужный металлопрокат находит быстрее. Там установили дополнительный стеллаж, оснащенный подписанными полками. Металл – основной материал для изготовления запасных частей. Его оперативный поиск ускоряет ремонт техники. Продолжит Валерия Кравченко, мастер участка ремонтно-специализированного цеха ГОК.
3: Мы долго думали, как сократить время поиска необходимого металла, и нам пришла идея в голову создания как раз вот этого стеллажа, на котором будет четко упорядочен металл, что сокращает время поиска необходимого металла, и для нас это проще и безопаснее.
2: Рабочее пространство организовали по программе 6С. Опыт участка планируют масштабировать на другие цеха комбината. У меня на этом все. До встречи в эфире.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тунбирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, он массовой коммуникации Регистрация, Федеральная служба и Клинча Субибир Сыл, Тосуню Субибир Сыл, Тосуню Субибир.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Смирным. 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Рейгер Надзор Федеральной службы ТА и Кинча Субебил Сел Тосуню Субеки Сунюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

рядом. Я пройду для тебя свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, в ней рассвета роса. Отчий дом, дети малые, в моей гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации Лариберга, надзор, Федеральная служба, и Кринча Субибирсел, Тавсумю Субикисмюгарбирга.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: В мирном 2.
2: Говорили они когда, слова так сбивают с толку, ходили навсегда. Оказалось, что не на

возражениях стесняться не буду. Голос сорвешь себе, словно простуду. Но нам не сбежать отсюда. Снова притянет, как магнит, и разговор снова позабыть. Буду опять я наслаждаться видом.

твоя душа, как лезвие ножа, но без тебя не будет куража. И эту бездну просто обожал, это мой туп, это мой туп. Но видно, тактика моя дну.

0: знаю, но опять ничего не придумаю.
1: Я думаю, я думаю, я
0: ничего опять не придумаю.

0: Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: в мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И Кюсе. Тон мирный медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И клинический бюджет. Сол. Тосуню. Субъект.
1: Для слушателей старше 16 лет.

тень на горячем песке у ленивой реки.

когда забыть нельзя, вернуться невозможно. Ты мне скажи единственное слово: меня спаси.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: жительница Чернышевского получит более 1 300 000 рублей за снесенный без ее ведома дом. В Мирнинском районе ищут пути решения проблем с доставкой грузов в навигацию. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Теперь подробно. Жительница поселка Чернышевский через суд добилась компенсации за снесенный дом. Администрацию Мирнинского района обязали выплатить ей более 1 300 000 рублей. Дом снесли в 2014 году без уведомления собственницы. В администрации заявили, что здание признали аварийным еще в 2007 году, и женщина знала о сносе. Однако в суде выяснилось, в реестре недвижимости не было сведений о том, что дом признан аварийным. Компенсацию собственнице не выплатили. Суд обязал администрацию выплатить 1 338 000. Администрация обжаловала решение, но Верховный суд Якутии оставил его в силе. Суд подчеркнул, права собственницы нарушены, процедура изъятия жилья соблюдена не была. Далее. Власти Мирнинского района предложили три варианта решения проблемы с завозом грузов в навигацию. Теперь идеи проработают с точки зрения экономической целесообразности. Об этом шла речь на совещании, которое в Мирном провела депутат Госдумы Галина Данчикова. Напомним, проблема возникла после вступления в силу постановления, которое запрещает водителям-экспедиторам находиться в кабинах автомобилей при перевозке водным транспортом. Это осложнило доставку грузов в районы Крайнего Севера, в том числе в Мирнинский район. По итогам совещания сформировали протокол и включили в него все предложения. Ранее, в июне, по инициативе Галины Данчиковой, совещание по этому же вопросу прошло с Минтрансом России. И еще одна новость. Теперь в ремонт на специализированном цехе Айхальского комбината нужный металлопрокат находят быстрее. Там установили дополнительный стеллаж, оснащенный подписанными полками. Металл – основной материал для изготовления запасных частей. Его оперативный поиск ускоряет ремонт техники. Продолжит Валерия Кравченко, мастер участка ремонтно-специализированного цеха ГОК.
3: Мы долго думали, как сократить время поиска необходимого металла, и нам пришла идея в голову создания как раз вот этого стеллажа, на котором будет четко упорядочен металл, что сокращает время поиска необходимого металла, и для нас это проще и безопаснее.
2: Рабочее пространство организовали по программе 6С. Опыт участка планируют масштабировать на другие цеха комбината. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 22 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 15 градусов, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 23. В алмазной столице серое небо, 19 градусов без осадков.
4: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
5: Внимание пассажиров, вылетающих рейсом 21.08.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный кайф» такси.
1: Овны. Для овнов наступает время изменений. У вас могут меняться вкусы, взгляды и желания. Также могут измениться приоритеты и отношения к людям. Не поддавайтесь эмоциям. Тельцы. Мысли о личной жизни будут переплетаться с рабочими моментами. Расставьте приоритеты, разделите дела по важности. Подходящий момент для смены работы. Близнецы. Вокруг вас соберется компания близких по духу людей. Сейчас вы сможете сделать то, что не в состоянии сделать в одиночку.

0: Козероги. Удачно пройдут коллективные мероприятия. Проявляйте смелость и настойчивость в делах. Не перекладывайте свои проблемы на близких. Водолеи. Удачно пройдут деловые встречи. Вас будут судить по одежде, поэтому постарайтесь выглядеть безупречно. И, наконец, рыбы. В жизни рыб придут изменения, к которым не все окажутся готовы. Кому-то предстоит столкнуться с собственными недостатками или разочароваться в близких. Принимайте все происходящее как нечто неизбежное.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

этим было туго. Ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Жительница Чернышевского получит более 1 300 000 рублей за снесенный без ее ведома дом. В Мирнинском районе ищут пути решения проблем с доставкой грузов в навигацию. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 22 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 15 градусов, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 23. В алмазной столице серое небо, 19 градусов без осадков.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Мои друзья говорят, что я спятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть рядом.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: жительница Чернышевского получит более 1 300 000 рублей за снесенный без ее ведома дом. В Мирнинском районе ищут пути решения проблем с доставкой грузов в навигацию. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Теперь подробно. Жительница поселка Чернышевский через суд добилась компенсации за снесенный дом. Администрацию Мирнинского района обязали выплатить ей более 1 300 000 рублей. Дом снесли в 2014 году без уведомления собственницы. В администрации заявили, что здание признали аварийным еще в 2007 году, и женщина знала о сносе. Однако в суде выяснилось, в реестре недвижимости не было сведений о том, что дом признан аварийным. Компенсацию собственнице не выплатили. Суд обязал администрацию выплатить 1 338 000. Администрация обжаловала решение, но Верховный суд Якутии оставил его в силе. Суд подчеркнул, права собственницы нарушены, процедура изъятия жилья соблюдена не была. Далее. Власти Мирнинского района предложили три варианта решения проблемы с завозом грузов в навигацию. Теперь идеи проработают с точки зрения экономической целесообразности. Об этом шла речь на совещании, которое в Мирном провела депутат Госдумы Галина Данчикова. Напомним, проблема возникла после вступления в силу постановления, которое запрещает водителям-экспедиторам находиться в кабинах автомобилей при перевозке водным транспортом. Это осложнило доставку грузов в районы Крайнего Севера, в том числе в Мирнинский район. По итогам совещания сформировали протокол и включили в него все предложения. Ранее, в июне, по инициативе Галины Данчиковой, совещание по этому же вопросу прошло с Минтрансом России. И еще одна новость. Теперь в ремонт на специализированном цехе Айхальского комбината нужный металлопрокат находит быстрее. Там установили дополнительный стеллаж, оснащенный подписанными полками. Металл – основной материал для изготовления запасных частей. Его оперативный поиск ускоряет ремонт техники. Продолжит Валерия Кравченко, мастер участка ремонтно-специализированного цеха ГОК.
3: Мы долго думали, как сократить время поиска необходимого металла, и нам пришла идея в голову создания как раз вот этого стеллажа, на котором будет четко упорядочен металл, что сокращает время поиска необходимого металла, и для нас это проще и безопаснее.
2: Рабочее пространство организовали по программе 6С. Опыт участка планируют масштабировать на другие цеха комбината. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 22 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 15 градусов, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 23. В алмазной столице серое небо, 19 градусов без осадков.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: открывают свой занавес.
1: Кайф!
0: Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.
1: Кайф!
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф!
0: Если хочет себя забрать,

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Жительница Чернышевского получит более 1 300 000 рублей за снесенный без ее ведома дом. В Мирнинском районе ищут пути решения проблем с доставкой грузов в навигацию. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 22 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 15 градусов, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 23. В алмазной столице серое небо, 19 градусов без осадков.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: what's left to do.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Китринча Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир,
1: для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: жительница Чернышевского получит более 1 300 000 рублей за снесенный без ее ведома дом. В Мирнинском районе ищут пути решения проблем с доставкой грузов в навигацию. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Теперь подробно. Жительница поселка Чернышевский через суд добилась компенсации за снесенный дом. Администрацию Мирнинского района обязали выплатить ей более 1 300 000 рублей. Дом снесли в 2014 году без уведомления собственницы. В администрации заявили, что здание признали аварийным еще в 2007 году, и женщина знала о сносе. Однако в суде выяснилось, в реестре недвижимости не было сведений о том, что дом признан аварийным. Компенсацию собственницы не выплатили. Суд обязал администрацию выплатить 1 338 000. Администрация обжаловала решение, но Верховный суд Якутии оставил его в силе. Суд подчеркнул, права собственницы нарушены, процедура изъятия жилья соблюдена не была. Далее. Власти Мирнинского района предложили 3 варианта решения проблемы с завозом грузов в навигацию. Теперь идеи проработают с точки зрения экономической целесообразности. Об этом шла речь на совещании, которое в Мирном провела депутат Госдумы Галина Данчикова. Напомним, проблема возникла после вступления в силу постановления, которое запрещает водителям-экспедиторам находиться в кабинах автомобилей при перевозке водным транспортом. Это осложнило доставку грузов в районы Крайнего Севера, в том числе в Мирнинский район. По итогам совещания сформировали протокол и включили в него все предложения. Ранее, в июне, по инициативе Галины Данчиковой, совещание по этому же вопросу прошло с Минтрансом России. И еще одна новость. Теперь в ремонт на специализированном цехе Айхальского комбината нужный металлопрокат находят быстрее. Там установили дополнительный стеллаж, оснащенный подписанными полками. Металл – основной материал для изготовления запасных частей. Его оперативный поиск ускоряет ремонт техники. Продолжит Валерия Кравченко.